с вам я знам ту землю знам. Каждый рапштейн, коропище, мелотице, фридлан, трабик, козиграды, чепенице, хельштейн, перштейн.